0: о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 миллионов 100 тысяч евро. Для сравнения, тремя месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85% или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Omniva, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через пакоматы. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов Почты Латвии, Omniva, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 пакомата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше. Причем наиболее заметно сеть расширила Omniva. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу две тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. Пакоматы при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах +14, +19 градусов. В субботу прогнозируют прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10-12 градусов, на побережье до плюс 12-16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16-18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-13. Днем воздух прогреется до плюс 15-19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наиболее

0: Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15 282 умерших.

0: что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 тысячу человек. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией. Однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват от проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новая новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алукснинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяцев до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 100 000 евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 миллиона 600 тысяч. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85%, или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 миллиона 200 тысяч посылок, во втором показатель снизился до 3 миллионов 900 тысяч. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через ПК-маты. Остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов – Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 ПК-мата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше. Причем наиболее заметно сеть расширила Умнева. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу 2 тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. ПК-маты при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров о их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируют переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10-12 градусов, на побережье до плюс 12-16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16-18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-13. Днем воздух прогреется до плюс 15-19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойной. Однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек.

0: Поднялась температура, а сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% 4% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 миллион 831 тысячу человек.

0: Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией. Однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенность зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщение признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. главный врач Латвийского центра инфекционологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата против 12. Цель поправок – создать возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру для транзитных перевозок зерна, если указанная в перевозочных документах станция отправления находится в России. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года. Подготовленный Министерством сообщения законопроект предусматривает, что в таких случаях срок публикации изменений платы за инфраструктуру можно будет сократить с прежних 2 месяца до 2 недель. Одновременно с этим исполнитель существенных функций, управляющего государственной железной инфраструктурой общего пользования, должен будет в течение недели пересмотреть плату за инфраструктуру, применяемую к соответствующим перевозкам, и принять решение о ее размере. Закон будет распространяться на зерновые, включенные в 10 главу комбинированные номенклатуры, в том числе на грузы, которые по железной дороге перевозятся в латвийские порты для дальнейшего вывоза из страны. При этом принадлежность перевозки к этой категории будет определяться не по заявленному происхождению товара, а по станции отправления в России. В аннотации указано, что процедура будет распространяться на всех перевозчиков, осуществляющих соответствующие перевозки независимо от их владельца или страны регистрации. При этом сохранятся требования о проведении консультаций, экономическом обосновании платы и регулярном надзоре. Передавая законопроект на рассмотрение Сейма, правительство призвало Латрайлнет оценить возможность установить для транзита зерновых грузов российского происхождения повышенную плату за железнодорожную инфраструктуру в размере 300% от прежней платы. В то же время в аннотации к законопроекту указывается на риски, связанные с возможным сокращением грузопотока, судебными разбирательствами и негативным влиянием на предприятия транспортной отрасли. Также отмечается, что предложенное краткосрочное решение может вызвать споры о его соответствии правилам транспортной политики Европейского Союза. Правительство также постановило, что в случае получения дополнительных доходов от повышенной платы за инфраструктуру, эти средства будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позже. Почтовая отрасль Латвии столкнулась с заметным ростом международных отправлений. Во втором квартале 2026 года число посылок, пришедших из-за рубежа, достигло 5 100 000 евро. Для сравнения, 3 месяцами ранее их было 4 600 000. При этом внутренний рынок, наоборот, сократился. Всего за второй квартал почтовые операторы обработали 13 миллионов отправлений, включая письма и посылки. Последние составили подавляющее большинство, 85% или около 11 миллионов единиц. Международные отправления теперь формируют 65% всего объема посылок, тогда как на внутренние перевозки приходится 35%. В первом квартале внутри Латвии было отправлено 4 200 000 посылок, во втором показатель снизился до 3 900 000. Лидером внутреннего сегмента остается Омнива, на которую пришлось 45% всех таких отправлений. Среди посылок, поступивших из других стран, крупнейшую долю обработала латвийская почта – 24%. Меняется и способ получения заказов. Уже 67% отправлений жители получают через ПК-маты, остальные доставляют по адресу или выдают в почтовых отделениях и других пунктах обслуживания. Инфраструктура для такой доставки продолжает расти. 6 операторов Почты Латвии, Омнива, ДПД Латвия, Винипак Латвия, Смартпост, Унисент Латвия вместе обслуживают 1893 ПК-мата по всей стране. За квартал их стало на 25 больше, причем наиболее заметно сеть расширила Умнива. Таким образом, почтовая статистика показывает сразу 2 тенденции. Международных посылок становится больше, внутренних – меньше. ПК-маты при этом превращаются в основной способ получения отправлений для жителей Латвии. После многомесячных обсуждений в четверг в окончательном чтении Сейм принял пакет поправок к закону, предусматривающий передачу с Нового года Банку Латвии надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, что позволит включить этот сегмент в единую систему надзора за финансовым сектором. Принятые поправки предусматривают, что с 1 января 2027 года Банк Латвии переймет у Центра по защите прав потребителей функции лицензирования и надзора за небанковскими потребительскими кредиторами, а также функции по защите прав потребителей во всем финансовом секторе и надзору за недобросовестной коммерческой практикой рекламой в сфере финансовых услуг. После реформы под надзор Банка Латвии, наряду примерно с 200 уже находящимися под его надзором участниками финансового рынка, перейдут 38 поставщиков услуг небанковского потребительского кредитования, а также 36 кредитных посредников и их представителей. Кроме того, уже с 20 ноября этого года под надзор Центрального банка перейдут поставщики услуг от отложенных платежей. Планируется, что до 1 января 2028 года будет усовершенствован подход к надзору за сегментом небанковского потребительского кредитования. Банк Латвии отмечает, что защита прав потребителей после реформы останется одной из приоритетных задач, а принятые им функции будут выполняться в полном объеме. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic должна в полном объеме обеспечивать права пассажиров, предусмотренные регламентом Европейского Союза, сообщили в Центре по защите прав потребителей. В связи с процессом правовой защиты Air Baltic в суде США и вопросами пассажиров об их дальнейших правах в отношении уже забронированных рейсов, Центр обращает внимание, что авиакомпания обязана соблюдать предусмотренные регламентом ЕС права пассажиров в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в посадке. Регламент ЕС предусматривает право пассажиров на возврат денег за отмененные рейсы и другие приобретенные услуги, получение предусмотренной помощи в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса, а также компенсации в предусмотренных регламентом случаях. При возникновении неясностей пассажирам следует обращаться в Air Baltic. Центр по защите прав потребителей продолжит следить за соблюдением прав авиапассажиров вне зависимости от планов финансовой реструктуризации компании. В конце недели во многих местах Латвии ожидается дождь, а на побережье будет дуть порывистый ветер, достигая скорости 15-18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет. В конце этой недели небо будет часто затягивать облаками. Время от времени ожидается дождь. Однако временами из-за облаков будет выглядывать и солнце. Отдельные ночи будут прохладными. В светлое время суток температура воздуха в основном сохранится в пределах плюс 14, плюс 19 градусов. В субботу прогнозируется переменная облачность ночью во многих регионах, а днем лишь местами облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть южно-юго-западный ветер от слабого до умеренного. На побережье умеренно сильный юго-западный, который ночью в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду, а днем уже 15-18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до плюс 10, плюс 12 градусов, на побережье до плюс 12, плюс 16. Днем температура воздуха повысится до плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода будет преимущественно пасмурной. Ночью в западных и центральных районах, а днем уже на всей территории пройдет дождь, местами сильный. В воскресенье на побережье ожидаются порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 14-17 градусов тепла. В восточных районах до плюс 10-13. Днем воздух прогреется до плюс 15-19 градусов. В первой половине следующей недели порывистый ветер стихнет, погода станет спокойнее, однако временами все равно будет идти дождь. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и в предыдущие дни. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщение собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентале. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств, отпугивающих клещей, и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднимается,

0: погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировала ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах. Например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети могут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные. В том числе за 7 месяцев 2025 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика на 6,1% или 222 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек, меньше на 3% или 100 младенцев. В июле после 8-месячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных. В этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 новорожденных, что на 5,3% или 60 детей меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15282 умерших, что на 0,7% или 108 человек меньше, чем за 7 месяцев 2025 года. Таким образом, за 7 месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 5228 браков. Это на 7,7% или 438 браков меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным на 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек. Объявления о продаже недвижимости дают наглядное представление о том, что контраст между широким предложением квартир в Риге и весьма скромным предложением в других местах Латвии очень заметен. По-прежнему превалирующая часть новых жилых зданий сосредоточена именно в столице, и на так называемом рынке вторичного жилья более высокая динамика также наблюдается именно в Риге. В микрорайонах Риги средняя цена квартир в домах типовой серии в июле этого года составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц средняя цена квартир в домах типовой серии выросла

0: на 0,4%. В целом, с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка – 1148 евро за квадратный метр. Самая низкая в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на 1%. Высокие цены в объявлениях застройщики объясняют строительными затратами и бюрократией, однако покупатели не готовы принимать предложения застройщиков и выбирают более дешевые варианты. Вторичный рынок новых проектов, отреставрированные довоенные здания, а также квартиры в домах типовой серии, построенных во второй половине 20 века, отмечается в подготовленном Latio обзоре рынка жилья. Однако одной отметки «новый проект» уже недостаточно, чтобы быстро продать жилье. От новостройки покупатели ожидают выгодного расположения, соответствующего качества, понятных гарантийных условий и готовности застройщика брать на себя ответственность за дефекты, указывает аналитик рынка Latio Ксения Иевлева. В управлении кибербезопасностью Дирекции безопасности дорожного движения был допущен ряд ошибок и недостатков, пришла к выводу созданная Министерством сообщения комиссия, которая оценивала произошедшую в августе кибератаку на дирекцию. Комиссия пришла к выводу, что предпосылкой для инцидента стала уязвимость в поддерживаемом дирекцией веб-приложении. Возможности устранить уязвимость раньше препятствовал ряд технических и организационных недостатков. Неполный охват от проверок безопасности, недостаточная защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки в разработке программного обеспечения. Также было установлено, что долго хранились исторические персональные данные. Это обстоятельство оценит госинспекция данных. Система контроля кибербезопасности была создана, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Выявлены отдельные недостатки в управлении рисками и кибербезопасностью, недостаточная численность специалистов, недостаточный охват тестами и аудитами безопасности, неполная документация. После получения первоначального доступа злоумышленник мог долго и в больших объемах получать данные, поскольку не было достаточных механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности. При этом комиссия пришла к выводу, что независимо от причины возникновения первоначальной уязвимости от профессионального поставщика услуг по мониторингу безопасности обычно ожидается способность своевременно выявить и ограничить необычную и продолжительную активность с данными, чтобы не допустить столь длительного и масштабного извлечения данных. После обнаружения инцидента дирекция в установленные сроки сообщила о нем компетентным госучреждениям. В отчете комиссии перечислены рекомендации по усилению кибербезопасности Дирекции безопасности дорожного движения. Комиссия не оценивала возможную ответственность должностных лиц дирекции. Это входит в компетенцию правоохранительных органов. Отчеты и материалы проверки будут направлены правоохранительным органам. Рижское самоуправление завершило полную реновацию 210 муниципальных квартир, существенно пополнив городской фонд социального жилья. Большая часть отремонтированных квартир уже сдана в аренду малообеспеченным лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью. Как отметила председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя, каждая отремонтированная квартира означает для нуждающегося в поддержке самоуправления человека возможность получить не только жилье, но и безопасную, благоустроенную, достойную среду для жизни. Особенно важно вернуть в оборот неиспользуемые муниципальные квартиры, отметил руководитель комитета. Работа на этом не закончена. Самоуправление уже готовится к следующему этапу, на котором планируется отремонтировать еще 203 квартиры, тем самым увеличив доступность качественного социального жилья в Риге. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нескольким тысячам получателей пенсии в октябре вместе с ежемесячной пенсией выплатят разницу за перерасчет пенсии за период с 1 апреля по 30 сентября, следует из опубликованной информации Государственного агентства социального страхования. Разницу получат пенсионеры, которым 1 апреля агентство автоматически пересчитало пенсию в связи с дополнительными взносами социального страхования, сделанными после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. Этим пенсионерам пенсию выплатят в новом размере, установленном по уточненному перерасчету на 1 апреля. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь, а к пенсии применят ежегодную индексацию. Например, если пенсия до 1 апреля составляла 800 евро, после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, а зарегистрированные позже взносы дают право увеличить ее еще на 3 евро в месяц, то с апреля она должна была составлять 818 евро. В таком случае за период с апреля по сентябрь набежала разница 18 евро, которую выплатят в октябре. В ноябре и далее пенсию будут выплачивать в новом размере по уточненному перерасчету на 1 апреля и с учетом октябрьской индексации. По данным опроса, проведенного компанией Alma Career Latvia, 72% работников в Латвии готовы сменить работу. 31% сотрудников в настоящее время активно ищут новую работу. Еще 41% регулярно следит за вакансиями. Для сравнения, в Эстонии 43% работников активно ищут новую работу, а еще 46% регулярно просматривают предложения. В Литве 24% активно ищут новую работу, тогда как 47% следят за вакансиями. В Alma Career Latvia отмечают, что случаи повышения заработной платы не снижают уровень неудовлетворенности работников и их интерес к смене работы. Так, например, за последний год у 30% сотрудников зарплата повысилась. При этом 64% опрошенных считают, что их труд недооценен. Чаще всего сотрудники называют приемлемым повышением зарплаты рост на 20-30% от текущего уровня. Основной причиной смены работы остается неудовлетворенной зарплатой. На нее указали 60% работников. Вторым по значимости фактором является отсутствие возможностей карьерного роста – 30%. Третьим – высокая рабочая нагрузка, которую отметили 27% респондентов. Также все большую роль играют качество управления и содержательность работы. Стоимость поездок на региональных автобусах и поездах в Латвии в будущем может снова вырасти, заявил заместитель госсекретаря Министерства сообщения Каспарс Берзинш. В Минсообщения признают, расходы перевозчиков продолжают увеличиваться, а отрасли ежегодно не хватает 9-10 миллионов евро. Одна из главных проблем связана со старыми долгосрочными договорами между государством и перевозчиками. В некоторых из них первая компенсация расходов была предусмотрена только через 4 года. За это время топливо, зарплаты и другие затраты заметно выросли, а предусмотренные договорами выплаты перестали соответствовать реальной стоимости перевозок. В новых договорах расходы уже предполагается пересматривать ежегодно. По расчетам министерства, переход к ежегодной компенсации потребует дополнительно около 2,5-3 миллионов евро в год. Но отрасли уже сейчас ежегодно не хватает примерно 9-10 миллионов евро. Одним из вариантов решения проблемы называется новое повышение стоимости билетов. Однако Берзинш подчеркнул, до конца 2026 года цены повышаться не будут. Также Минсообщения собирается оценить самые редкие и наименее востребованные рейсы. Это означает, что обсуждение касается не только повышения стоимости поездок, но и того, насколько нынешнюю маршрутную сеть государство сможет финансировать дальше. До 20 октября министерство должно подготовить возможные варианты решения и представить их правительству. В текущем году увеличилось количество пациентов с менингитом, развившимся вследствие клещевого энцефалита. В прошлом году клещевой энцефалит был диагностирован у 41 пациента Центра инфектологии, а в этом году лечение прошли уже 47 человек. Главный врач Латвийского центра инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Байба Розентала подчеркивает, что осенью клещи проявляют особую активность. Осенью перед уходом в спячку клещам необходимо найти хозяина. Это сезон сбора грибов и ягод, и часто случается, что клещи присасываются к людям, отметила Розентала. Учитывая, что многие люди сейчас отправляются в лес за грибами, специалисты напоминают о мерах безопасности, использовании средств отпугивающих клещей и осмотре тела после возвращения из леса. Если же после укуса клеща поднялась температура, сопровождающаяся сильной головной болью и рвотой, следует немедленно обратиться к врачу. Лиепая стала самым безопасным городом Латвии по уровню дорожного движения по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга обнародовало Министерство сообщения. В городской категории Лиепая заняла первое место. Рига и Юрмала разделили вторую позицию, а Резекне оказалась на третьем месте. Среди краев лидером стал Екапилский край. Второе место занял Ливанский край, третье – Алуксинский. При составлении рейтинга учитывались данные о погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Отдельно анализировалась ситуация с наиболее уязвимыми участниками движения, в том числе пешеходами и велосипедистами. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону о налоге на микропредприятия, призванные снизить административную нагрузку на физических лиц, оказывающих услуги или продающих товары другим частным лицам в небольших объемах. Как сообщила пресс-служба Сейма, эти изменения упростят порядок уплаты налогов для тех, кто ведет малую хозяйственную деятельность. Новое регулирование вступит в силу 1 апреля 2027 года. Вести малую хозяйственную деятельность в рамках этой системы смогут физические лица, которые предоставляют услуги или товары исключительно другим частным лицам, не нанимают работников, не занимаются одновременно иной хозяйственной деятельностью, а их годовой оборот не превышает 12 тысяч евро. Новая система предусматривает уплату налога на микропредприятия по ставке 10% от оборота. Расчет и уплата налога будут осуществляться через специальный счет для доходов от хозяйственной деятельности. Новое регулирование особенно подойдет тем, кто в повседневной жизни оказывает различные услуги в небольших объемах, например, занимается частным репетиторством, садоводством, косметическими процедурами или другими бытовыми услугами. Еврокомиссия приняла постановление о безопасном использовании интернета, которое призвано повысить безопасность детей в онлайн-пространстве ЕС. Предложение запрещает доступ к социальным сетям для детей младше 13 лет и устанавливает минимальный возраст для создания аккаунта в 15 лет. Постановление также перекладывает бремя доказывания. Теперь именно поставщики услуг должны будут доказывать, что их сервисы соответствуют возрасту пользователей и безопасны по своей архитектуре. Согласно предложению, дети смогут создавать личный аккаунт в социальных сетях только с 15 лет. Для детей в возрасте от 13 до 15 лет потребуется родительский контроль. Это означает, что опекуны смогут создавать мини-аккаунты, доступ к которым дети получат через учетную запись своего опекуна. Дети в возрасте от 3 до 13 лет не получат доступа к социальным сетям, но смогут пользоваться специальными, адаптированными для них видеосервисами через аккаунты, управляемые опекунами. Ограничения будут распространяться на все онлайн-сервисы, предлагающие пользователям младше 18 лет услуги социальных сетей, обмен видео, онлайн-видеоигры, компаньонов на базе искусственного интеллекта и чат-ботов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ка-чэнь.
1: Мелодия.
2: Радио Мелодия.
3: L.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Бонэйр. Остров Бонэйр, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Эстатиус, хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга. К тому же Бонэйр пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев.

0: деревьев и большую часть занимают кактусы – единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонейра. Кстати, именно она в свое время стала причиной, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибском море, не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Звание другой достопримечательности Бонейра принадлежит местной фауне. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соляном озере Готэмеер. Также на Бонейре находится гнездилище этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад, вместе с первыми европейцами, и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонейр, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонейре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонейр считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Теннис. Теннис сегодня не только один из самых популярных видов спорта, но в некоторых странах это и вовсе официальный вид спорта для элиты. Впервые играть в нечто похожее на современный теннис люди начали в XI веке в монастырях Европы. Играли в помещениях, мяч отбивали рукой, а участвовать в гейме одновременно могли до 12 человек. Постепенно игра стала обрастать атрибутикой. Сначала появились перчатки и биты, затем ракетки и сетка. К тому моменту «Jeu de Pomme» или «Real Tennis», именно так называлась эта игра, был уже очень популярен в королевских дворцах Франции, Англии и Испании. Французский король Карл IX в 1571 году даже назвал теннис одним из самых благородных, достойных и полезных для здоровья упражнений, которыми могут заниматься принцы, пэры и другие знатные особы. На протяжении большей части своей истории «Реал Теннис» оставался игрой избранных. Малое количество участников матча и ограниченное пространство для зрителей не позволили ему стать по-настоящему народным развлечением. Пока, наконец, в 1874 году британский майор Вальтер Клоптон не разработал правила новой, близкой по сути к современному теннису игры, которую он назвал «сферистика». Спустя год ее правила были усовершенствованы, и игра получила новое название «лаун теннис», то есть «теннис на лужайке». Это всколыхнуло новую волну интереса к теннису, и в него начали играть студенты. Они же стали устраивать и первые соревнования по теннису. Так, в 1899 году студенты Гарварда устроили теннисный турнир, в котором участвовали национальные команды. Один из устроителей, Дуайт Дэвис, разработал схему проведения турнира и купил на собственные деньги приз для победителя – серебряный кубок. С тех пор турнир проводился почти каждый год. А после смерти Дэвиса в 1945 году получил название «Кубок Дэвиса». Сегодня это одно из главных ежегодных событий в мире тенниса. Зарабатывать первые деньги показательными выступлениями на теннисных кортах игроки начали в 20-х годах прошлого века, а уже в наши дни в мире тенниса полно настоящих звезд, получающих соответствующие гонорары. Хотя из удовольствия для избранных теннис уже давно превратился в почти массовое развлечение.

0: значение. Благо, все, что нужно для успеха – сила, точность, удача и ракетка.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Viens, divi, trīs. Cenas krīt. Samazini cenas ar Paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša fileja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu. 1,79 €. Lasis. Adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
6: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
5: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
7: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
8: Через 100 метров. Поверните налево.
9: Налево? Но там же тупик!
10: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Эклер.
1: Родиной одного из самых известных в мире десертов, эклера, считается Франция. Готовится это пирожное из заварного теста с кремом. Его название «эклер» можно перевести с французского словом «молния». Хотя почему у кого-то когда-то возникло

0: Временем эти сладкие воздушные пирожные стали одним из самых известных и популярных десертов в мире. Кстати, например, в США даже отмечается праздник, посвященный одному из видов этого блюда. 22 июня считается в Штатах днем шоколадного эклера.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу-сервис.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам. Благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много...

0: Много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишусервис.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sappho уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sappho.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Кэмден Таун. Лондонский район Кэмден Таун был назван в честь английского политического деятеля Чарльза Пратта, графа Кэмдена, который внес немалую лепту в его обустройство. На картах города этот популярный в наши дни округ появился в конце 18 века. До этого местность, находившаяся севернее Тоттенхэм-Корта, представляла собой пустынные поля и пролески. Причем репутация у них была далеко не идеальной. Во-первых, дороги, расположенные в будущем Кэмдене, кишели разбойниками, многие из которых встретили свой конец на виселице, стоявшей на въезде в город. Во-вторых, мрачный округ считался пристанищем ведьм, которых истребляли так же усердно, как и грабителей. Кстати, в честь знаменитой местной ведьмы по имени Mother Redcap был назван один из двух сохранившихся с тех времен трактиров. В наши дни забегаловки дали новое имя – World's End. По-настоящему оживленным Кэмден стал в середине 19 века, когда, благодаря появившейся на его территории железнодорожной станции, в этот район стали стекаться жители других регионов Англии и Ирландии. Уже тогда Кэмден стал постепенно превращаться в центр торговли, а сейчас находящийся здесь кэмденский рынок является главной изюминкой округа. В наши дни этот рынок входит в пятерку самых посещаемых лондонских достопримечательностей. Каждые выходные сюда приезжают около 100 тысяч туристов. Найти здесь можно все – от редких книг и сувениров ручной работы до раритетных пластинок и оригинальной одежды. Здесь можно и перекусить, остановившись в одной из многочисленных лавок, где готовят блюда всех народов мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
2: Что это было?
3: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Элизабет Тейлор. Капризная, своевольная, грешная, жестокая, разодетая и увешанная драгоценностями, она олицетворяла собой вечную женственность, столь притягательную в жизни и искусстве. Помимо редкой внешности, Элизабет Тейлор подкупала непосредственностью и удивительной для начинающей и не имеющей профессионального образования актрисы естественностью. Выразительность ее взгляда объяснялась не только природным обаянием, но и редкой физиологической особенностью. У актрисы был двойной ряд ресниц. Удивительно бурной и не всегда счастливой была личная жизнь суперзвезды, в которой любовные приключения ежечасно соседствовали с сердечными разочарованиями. Актриса 7 раз выходила замуж, и всегда ее избранниками становились очень известные и обеспеченные мужчины. За все годы жизни и супружества актрисе подарили огромное количество драгоценностей, наиболее известные из которых – это бриллиант Круппа весом 33,19 карат, жемчужина Перегрина, подаренная Марией Тюдор в 1554 году, и уникальное колье с бриллиантом Тадж-Махал. Эти драгоценности были каплей в море подарков от мужа Ричарда Бартона. Тейлор была страстной поклонницей не просто ювелирных изделий, а музейных редких украшений. Но, тем не менее, без сожаления расставалась с подаренными ей драгоценностями, если речь заходила о благотворительности. Элизабет активно выступала против дискриминации сексуальных меньшинств. Кроме того, созданный ею фонд пожертвовал более 120 миллионов долларов на борьбу со СПИДом. Для многих американских геев Элизабет Тейлор была великой иконой Голливуда. Всемирной популярностью до сих пор пользуется парфюмерная продукция актрисы. Производимые ее фирмой духи соответствуют характеру и жизни Элизабет. Чего стоят одни только названия? «Страсть для мужчин», «Великие бриллианты». Духи Passion за первые 5 лет принесли фирме Тейлор 325 миллионов долларов. Элизабет стала первой актрисой, гонорары которой исчислялись миллионами. После ее смерти осталась ценнейшая коллекция ювелирных изделий и древних монет.
0: Особо важные персоны на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Эклер.
1: Родиной одного из самых известных в мире десертов, эклера, считается Франция. Готовится это пирожное из заварного теста с кремом. Его название «эклер» можно перевести с французского словом «молния». Хотя почему у кого-то когда-то возникла такая ассоциация, до сих пор не ясно. По одной из версий, все дело в глазури, которой покрывали эклеры. Якобы своим блеском она напоминала кондитерам молнию. Появились эклеры в XIX веке. Считается, что рецепт этих пирожных придумал знаменитый французский придворный повар Мари-Антуан Карем. Кстати, Карему, которого прозвали «повар королей и король поваров», удалось поработать не только у французского правителя. Какое-то время знаменитый кулинар готовил свои шедевры и при дворе российского императора Александра I. Рецепт эклеров быстро распространился по всему миру, и со временем эти сладкие воздушные пирожные стали одним из самых известных и популярных десертов в мире. Кстати, например, в США даже отмечается праздник, посвященный одному из видов этого блюда. 22 июня считается в Штатах днем шоколадного эклера.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Янтарная комната. Янтарная комната в Царском селе – один из самых известных в мире интерьеров. Многие мечтают ее увидеть и даже называют восьмым чудом света. Сегодня в Екатерининском дворце представлена

0: исторический факт. Потом, правда, выяснилось, что нескольких деталей не хватает, и при Петре янтарный кабинет так и не был установлен. Сделано это было при его дочери, Елизавете Петровне. В 1745 году прусский король Фридрих III, желая расположить к себе Елизавету Петровну, подарил ей еще одно янтарное панно, изображение которого прославили императрицу. Завершилось создание уникального интерьера при Екатерине II в 1770-х годах. За долгую историю янтарную комнату четырежды реставрировали. Резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарный убор. Очередная серьезная реставрация намечалась на 1941 год, но помешала Великая Отечественная война, после которой янтарная комната бесследно исчезла. Историки до сих пор строят различные версии того, что могло случиться с уникальным интерьером, но ни одна из них так и не нашла подтверждения. Тем временем янтарный интерьер был восстановлен российскими мастерами в Екатерининском дворце к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Работа по воссозданию янтарного кабинета длилась около 25 лет. В наши дни янтарная комната – самый популярный в Царском селе объект, который ежегодно посещают до 3,5 миллионов человек.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Теннис. Теннис сегодня не только один из самых популярных видов спорта, но в некоторых странах это и вовсе официальный вид спорта для элиты. Впервые играть в нечто похожее на современный теннис люди начали в XI веке в монастырях Европы. Играли в помещениях, мяч отбивали рукой, а участвовать в гейме одновременно могли до 12 человек. Постепенно игра стала обрастать атрибутикой. Сначала появились перчатки и биты, затем ракетки и сетка. К тому моменту «Jeu de Pomme» или «Real Tennis», именно так называлась эта игра, был уже очень популярен в королевских дворцах Франции, Англии и Испании. Французский король Карл IX в 1571 году даже назвал теннис одним из самых благородных

0: Игра получила новое название «Lawn Tennis», то есть «теннис на лужайке». Это всколыхнуло новую волну интереса к теннису, и в него начали играть студенты. Они же стали устраивать и первые соревнования по теннису. Так, в 1899 году студенты Гарварда устроили теннисный турнир, в котором участвовали национальные команды. Один из устроителей, Дуайт Дэвис, разработал схему проведения турнира и купил на собственные деньги приз для победителя – серебряный кубок. С тех пор турнир проводился почти каждый год, а после смерти Дэвиса в 1945 году получил название «Кубок Дэвиса». Сегодня это одно из главных ежегодных событий в мире тенниса. Зарабатывать первые деньги показательными выступлениями на теннисных кортах игроки начали в 20-х годах прошлого века, а уже в наши дни в мире тенниса полно настоящих звезд, получающих соответствующие гонорары. Хотя из удовольствия для избранных, теннис уже давно превратился в почти массовое развлечение. Благо, все, что нужно для успеха – сила, точность, удача и ракетка.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ЛВ.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам. Благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи,

0: жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
1: Мегаполисы мира. На радио.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Янтарная комната. Янтарная комната в Царском селе – один из самых известных в мире интерьеров. Многие мечтают ее увидеть и даже называют восьмым чудом света. Сегодня в Екатерининском дворце представлена восстановленная янтарная комната. Но копия исторического интерьера лишь подогревает интерес к загадочной истории оригинала. Идея отделать дворцовую комнату янтарем впервые пришла в голову прусскому королю Фридриху I. Такой подарок он решил сделать своей супруге. Уже были готовы янтарные панно, когда королева скончалась. Спустя годы янтарные панно увидел Петр I. По легенде, он был настолько поражен их красотой, что чуть ли не выпросил их у прусского короля. Было, не было, но то, что Петр получил янтарное панно в качестве дипломатического дара – исторический факт. Потом, правда, выяснилось, что нескольких деталей не хватает, и при Петре янтарный кабинет так и не был установлен. Сделано это было при его дочери, Елизавете Петровне. В 1745 году прусский король Фридрих III, желая расположить к себе Елизавету Петровну, подарил ей еще одно янтарное панно, изображение которого прославили императрицу. Завершилось создание уникального интерьера при Екатерине II в 1770-х годах. За долгую историю янтарную комнату четырежды реставрировали. Резкие перепады температуры, печное отопление и сквозняки разрушали янтарный убор. Очередная серьезная реставрация намечалась на 1941 год, но помешала Великая Отечественная война, после которой янтарная комната бесследно исчезла. Историки до сих пор

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: again, I'll go sailing.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

радио «Мелодия».

Радио «Мелодия». Винспилс. 88,5 FM. I could stay awake just to hear.

Радио «Мелодия». «Мелодия». «Радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.